0: Doctorum.
1: A special sequence mixed for dancing. Intergalactic FM in the mix.
0: Запас топлива перезарядки. Доступ к вентиляции камеры. Бассейны для облучённого топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды. Сепаратор пара. Натриевый насос охлаждения.

емкость реактора. Насос рециркуляции. Доступ к реактору. Площадка доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ к посту контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Фазовый сепаратор.